0: Когда вроде бы заявились, что он секретарь, вам поинтервью будет информация, что там нам есть полицейского.
1: PT3 created by a FOC, a poor arrival.
0: Clear of your FOC, a poor arrival.

0: コンコースライズ48コンタクト東京レーダー120です。ワンツー。
1: ワンツーゼロツー、コンシャドウ85、お疲れ様。
2: Thank you, Director Unari, reduce speed 210 for Nikon 7.
0: Airplane 66, flying heading 090, Westar to Venus, descend and maintain flight 150.
1: Star heading 090, descend flight 150,
3: F-66. Just to hold over Karma and see weather.
4: Okay, we have 800, hold over Slayer due to traffic.
3: Copy, Star 800.
0: Monopine
2: 36,
0: reduce speed to 240
2: knots. Speed 240 left, sorry, for 836.
0: MP 626, reduce speed to 240 knots.
1: MP 240 left, MP 626.
0: Cafe 504, what is the minimum clear speed?
2: Cafe 504, minimum speed 230 knots. Roger, Cafe 504, reduce speed to 230 knots. This is
4: 230 knots, Cafe 504. All Empire 36,
2: resume on aviation,
4: direct to Venus, descend Zion Star,
2: 1-1-1-1. Direct to Venus, descend by Star, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
5: Descend and turn, level 1 5 0, 4 5 0, not 11 5 1.